Летни звуки рука. Плажа. Ботован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.